0: Сегодня вечер в программе «Открытая небо» нами. С нами будет служить Михаил Дмитрок, церковь Благовещего Кара, Радио Матвертас Дебес, Момсан, Армон Скалпорс. Михаил Дмитрок, снова драуды слова. Весть.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лавакар, дорогие радиоклауситай.
1: Вообще очень приятно быть у вас в гостях.
2: Ir ļoti patīkami būt pie jums ciemos.
1: Приятно, что вы можете слушать христианское радио.
2: Ir patīkami, ka jūs varat klausīties kristīgo radio.
1: И сейчас прямой эфир.
2: Un šobrīd ir tiešā ētera.
1: Это время, когда мы молимся за нужды людей.
2: Tas ir laiks, kad mēs lūdzamies par cilvēku vajadzībām.
1: И, естественно, мы за вас будем молиться.
2: Un, protams, mēs lūksimies arī par jums.
1: И пусть не только нужда ваша объединяет вас с нами.
2: Un lai ne tikai jūsu vajadzības apvieno jūs ar mums.
1: Просто ваша вера и любовь к Богу пусть будет еще крепче, чтобы мы были едины.
2: Bet lai arī jūsu ticība un šī mīlestība pret Dievu ir vēl stiprāka.
1: Но мы охотно будем молиться за вас и всем сердцем провозгласим благословение в вашу жизнь.
2: Bet mēs labprāt lūksimies par jums un no visas sirds par to arī svētību lūksim.
1: Бог настолько богат и добр и благ каждому из нас.
2: Dievs ir tik ļoti bagāts un labs pret katru no mums.
1: Un наш небесный отец, он Бог.
2: Viņš mūsu debesu tēvs, un viņš ir Dievs.
1: И все его даяния, они невероятно добры для нас, очень добры.
2: Un visas viņa dāvanas mums ir ļoti labas.
1: Потому что он тот, кто знает, что по-настоящему нам нужно.
2: Jo viņš ir tas, kurš zina, ko mums patiešām vajag.
1: И не только как бы в физическом пространстве, но и особенно в духовном пространстве.
2: Un ne tikai fiziskajā ziņā, bet arī garīgajā.
1: Поэтому мы молимся за вас, о вашем здоровье.
2: Tāpēc mēs lūdzam par jums, par jūsu veselību.
1: И у нас есть все основания верить, что вы имеете право быть здоровым.
2: Un mums ir visi iemesli ticēt, ka jums ir tiesības būt veseliem.
1: Потому что в Библии так написано, что ранами Иисуса мы исцелились.
2: Jo Bībelē tā ir rakstīts, ka Jēzus brūcēs mēs esam dziedināti.
1: Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни.
2: Viņš paņem uz sevim visus mūsu vājumus un mūsu nespēku.
1: Да. И наши грехи он взял на себя.
2: Un arī mūsu grēks viņš paņem uz sevi.
1: И если, например, вы страдаете от последствий грехов, своих грехов.
2: Un, ja, piemēram, jūs ciešat kā no jūsu, no saviem grēkiem.
1: Господь благ, и он прощает ваши беззакония.
2: Dievs ir labs, un viņš piedod jūsu.

0: Он исцеляет Grabs. Вашу душу.
1: Viņš dziedina jūsu dvēseli.
0: И поэтому не принимайте, когда вы исповедали Господу ваши согрешения.
1: Un tāpēc vairs nepieņemat savus grēkus, ka jūs esat tos nožēlojuši.
0: Nu, neprinimājte asuždēnie, katru dievāli prinosit.
1: Un nepieņemat šo vēlna sūtīto tādu nosodījumu.
0: Вот, и мы молимся за Валентину, ее вопрос с отцом, пусть Бог благословит ее во всех путях ее.
1: Un mēs lūdzam par Valentīnu, par viņas stāvokli ar tēvu, lai Dievs viņu svētī.
0: И даст Бог вам радость в сердце во имя Иисуса.
1: Lai Dievs dod jums šo prieku sirdī, Jēzus vārdā.
0: И молимся за Галю, благословение вам, дорогая.
1: Tāpat ar mēs lūdzam par Галю, Галину.
0: Будьте спасены и исцелены.
1: Esat dziedināta un glābta.
0: Также Татьяна.
1: Tāpat arī Татьяна.
0: Благословение вам, дорогая.
1: Svētības jums, dārgā.
0: Спасение от Господа и исцеление.
1: Un glābšana no tā Dieva un dziedināšana.
0: Ещё одна Татьяна, мы молимся исцеление вашего колена.
1: Un arī vēl viena Татьяна, mēs lūdzam par jūsu ceļgaļa dziedināšanu.
0: Иисуса Христа, вы можете положить свою руку на колено сейчас.
1: Jēzus Kristus vārdā, jūs varat uzlikt šobrīd roku uz jūsu ceļa.
0: Мы провозглашаем исцеление для вас, Божья сила.
1: Un mēs pasludinām dziedināšanu jums, lai Dieva spēks
0: снизойдёт на вашу боль и принесёт исцеление.
1: Nonāk uz jūsu sāpi. Un atnes jums dziedināšanu.
0: Мы говорим это во имя Иисуса.
1: Mēs to sakam Jēzus vārdā.
0: Также молимся за всех, кто нас слушает.
1: Tāpat mēs aizlūdzam par visiem, kuri mūs klausās.
0: Господь восполни всякую нужду.
1: Dievs piepildi jebkuru vajadzību.
0: Кому необходима мудрость.
1: Kuram nepieciešama gudrība.
0: Может быть, кому-то нужно принять какое-то важное решение в жизни.
1: Varbūt kādam ir dzīvē jāpieņem kāds svarīgs lēmums.
0: Кто-то нуждается в работе, в финансах.
1: Varbūt kādam ir vajadzīgs darbs, finanses.
0: Господь своей сверхъестественной способностью направь каждого.
1: Dievs savā pārdabiskajā veidā vadi katru.
0: И может быть, в чьей-то семье разрушились отношения.
1: Varbūt kādā ģimenē ir sabojājušās attiecības.
0: И вам тяжело даже общаться.
1: Mums pat ir grūti komunicēt.
0: Господь, во имя Иисуса, молимся о том, чтобы пришло исцеление.
1: Dievs, Jēzus vārdā, lai es lūdzam, lai atnāk šī dziedināšana.
0: Господь, чтобы смогли простить друг друга.
1: Lai viņi varētu piedot viens otru.
0: И принять друг друга, не обижаться.
1: Un pieņemt viens otru, neapvainoties.
0: Прошу тебя, во имя Иисуса Христа, за детей.
1: Lūdzu, Jēzus Kristus vārdā par bērniem.
0: За взаимоотношения с родителями.
1: Par savstarpējām attiecībām ar vecākiem.
0: Tie, кто учится в каких-то заведениях, дай им способности хорошо учиться.
1: Tiem, kuri mācās kādās izglītības iestādēs, dod šo spēju labi mācīties.
0: Если кто-то делает выбор в своей жизни, чем заняться, какую карьеру избрать.
1: Un ja kāds lēma tieši tagad, kādu karjeru izvēlēties.
0: Господь, пусть от тебя придёт помощь и решение в этом вопросе во имя Иисуса.
1: Lai Dievs, no tieši no tevis nāk atziņa šajā jautājumā.
0: Удивительно, но Бог направит вас.
1: Tas būs apbrīnojami, bet Dievs jūs virzīs.
0: Каждый раз, когда вы будете обращаться к нему в руководстве, он тот, кто любит вас, и он поможет, подскажет, что принять, какое решение принять.
1: Katru reizi, ka jūs lūksiet Dievu jums palīdzēt, viņš arī jums palīdzēs un vadīs jūs.
0: У меня есть на сердце такое местописание, которое я хотел бы прочитать.
1: Man uz sirds ir tā šāda raksta vieta.
0: Это 5-й, 6-й стих 13-й главы послания к евреям.
1: Tas ir ebrejiem 13:5-6.
0: И здесь такие слова. 5-й стих. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя».
1: Jūsu dzīvē lai nav mankārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tev neatstāšu un tevi nepametīšu.
0: И шестой стих. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь зла, что сделает мне человек.
1: Tā ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Ko cilvēks man darīs?
0: В этом отрывке, 5-й, 6-й стих, раскрывается особый такой принцип, как использовать слова Бога.
1: Šajos pantos atklājas šis princips īpašais, kā var lietot Dieva apsolījumus.
0: Как раз секрет в том, как вы ответите на то, что сказал вам Бог.
1: noslēpums ir tajā, kā jūs tieši atbildēsiet uz to, ko jums ir pateicis Dievs.
0: В пятом стихе написано, что Бог говорит: "Не оставлю тебя и не покину тебя".
1: Un 5. Pantā ir teikts, ka tad es tev neatstāšu un nepametīšu.
0: А в шестом автор говорит: "Поэтому мы смело говорим: Господь не помощник, не убоюсь зла".
1: Un sastāka autors arī saka, ka tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos.
0: То есть это такая правильная реакция на Божье слово.
1: Un tā ir tāda pareiza attieksme uz Dieva vārdu.
0: Как раз секрет в том, как вы ответите на то, что сказал Бог.
1: Un noslēpums ir tieši tajā, kā jūs atbildēsiet uz to, ko jums pateicis Dievs.
0: Бог говорил и дал нам своё слово с целью, чтобы мы могли ответить на его слово.
1: Dievs ir runājis šo vārdu ar mērķi, lai mēs varam atbildēt uz viņa vārdu.
0: И автор говорит: "Поэтому мы смело говорим".
1: Tāpēc autors arī raksta, ka mēs tāpēc drosmīgi atbildam.
0: Из-за того, что Бог сказал, что он не оставит, не покинет.
1: Jo Dievs ir teicis, ka viņš mūs neatstās un nepametīs.
0: Я смело скажу, поэтому ты мой помощник, я не буду бояться.
1: Tāpēc es drosmīgi teikšu, ka tu esi mans palīgs, es nebaidīšos.
0: Вот, и в этом примере мы видим очень смелый ответ на слово.
1: Un šajā piemērā mēs redzam ļoti drosmīgu atbildi šo vārdu.
0: Если ещё раз посмотреть на этот отрывок,
1: Ja vēlreiz apskatītos uz šo šiem pantiem.
0: Нам, ну, сказано здесь, что не нужно как бы повторять слова Божьи.
1: Tikai teic, ka nevajag tā kā atkārtot Dievu vārdus.
0: Хотя, ну, нормально, если ты повторишь слово.
1: Bet tas ir tikai normāli, ka tu atkārtot šos vārdus.
0: Да, ты можешь повторить то же самое, но говори это применительно к своей ситуации.
1: Tu vari to atkārtot, bet pielietot tieši to savai situācijai.
0: И автор говорит: "Он никогда не оставит меня и не покинет меня".
1: Un autors arī saka, ka viņš man nekad neatstās un nepametīs.
0: И на этом примере пусть твой отклик тоже будет смелым.
1: Un lai šajā piemērā arī tava atbilde būtu tā drosmīga.
0: Ты как бы должен ответить на то слово, которое тебе открылось.
1: Tev tā kā jāatbild uz to vārdu, kas tev ir atklājies.
0: Бог сказал то, что он сказал.
1: Dievs ir teicis to, ko viņš ir teicis.
0: Но тебе необходимо ответить на основании того, что он говорит.
1: Bet tev ir jāatbild uz to pamata, ko viņš saka.
0: И очень часто мы можем слышать какое-то очень восхитительное обетование Божье.
1: Mēs ļoti bieži varam dzirdēt kādus iespaidīgus Dieva apsolījumus.
0: И вопрос в том, а как я реагирую?
1: Bet jautājums ir, kā es reaģēju?
0: Какой мой отклик на слово веры?
1: Kā es uz šo ticības vārdu atsaucos?
0: Какой как бы твой будет ответ Богу?
1: Kāds būs šī tava atbilde Dievam?
0: В слове Божьем как раз важно вот мой отклик на как бы как я принимаю это слово.
1: Ja, un Dieva vārdā ļoti svarīgi tieši kā es šo vārdu pieņem, kā es atsaucos uz to.
0: Если, например, не реагируешь, не отвечаешь, оно не принесёт тебе пользы.
1: Ja tu nereaģēji, ja tu neatbildi, tad viņš tev neatnesīs to labumu.
0: Да, тебе нужно сказать то, что согласуется с тем, как относится к этому Бог.
1: Tev jāpasaka, tas saskaņojas ar to, ko tu saka Dievs.
0: И применительно к своей жизни.
1: Un jāpielai to savā dzīvē.
0: На прошлой неделе у меня был интересный разговор с одним знакомым мне человеком.
1: Pagājušajā nedēļā man bija interesanta saruna vienu pazīstamu cilvēku.
0: Мы созвонились, и он уже человек постарше, ему где-то около 70 лет.
1: Viņš ir cilvēks gados, viņam ap 70 gadiem, mēs sazinājāmies.
0: И из-за обстоятельств, через которые он проходит, он где-то около 5 лет ухаживает за своей супругой.
1: Un viņam ir apstākļi tādi, ka viņš jau 5 gadus apkopj savu sievu.
0: Она буквально очень тяжело больная.
1: Viņa burtiski ļoti slima.
0: Но из-за его такого посвященного отношения и веры в Бога,
1: Bet no viņa tāda veltīšanās un tādu no nodošanos Dievā.
0: Он мне сказал, что на процентов 80 она восстановилась.
1: Viņš teica, ka viņa ir uz 80% jau atlabusi.
0: И поначалу это был кошмар, тяжело было, буквально все надо было делать за нее.
1: Sākumā bija ļoti smagi, jo viss bija jādara viņam.
0: И вот я с ним разговаривал, и я в этом человеке не услышал жалобы, такой какой-то обиды, горечи.
1: Mēs ar šo cilvēku runājot, es nedzirdēju nekādas žēlabas, rūgtumus.
0: При всём его вот этом положении, то, что он 5 лет фактически как бы не выходит в люди, он дома.
1: Un tajā, ka viņš jau 5 gadus praktiski neiet laukā un neiet cilvēkus.
0: Этот человек настолько духовно крепкий и активный.
1: Šis cilvēks ir tik ļoti dievā stiprs un aktīvs.
0: И вот наш разговор по телефону был таким созидательным, что я не могу это выбросить из головы.
1: Un mūsu saruna bija tik spēcīga, ka es nevaru to izmest no savas galvas.
0: Он периодически делает такие прогулки по городу.
1: Viņš ik pa laikam veic tādas pastaigas pa pilsētu.
0: И он себе наметил маршруты, он ходит, ну как бы прогуливается и молится за город, за людей.
1: Viņš ir iezīmējis sev tā kā maršrutu, pa kuru viņš iet, un viņš lūdz par pilsētu, par cilvēkiem.
0: И он мне говорит: "Ты не представляешь, как Бог мне отвечает".
1: Viņš saka: "Tu pat iedomāties nevar, kā Dievs man atbild".
0: И говорит: "Я расскажу тебе один случай".
1: Izstāstīšu tev vienu gadījumu.
0: Говорит: "Я иду по улице".
1: Es eju pa ceļu, pa ielu.
0: И впереди меня женщина идёт.
1: Un man priekšā iet sieviete.
0: И говорит: "Я молюсь за неё. Я её не, ну, знаю, вижу, что это женщина".
1: Ну, es redzu, ka tā ir sieviete, es par viņu lūdzu.
0: Вот. И на светофоре мы как бы встретились.
1: Un pie luksusformē satikāmies.
0: Вот. И вдруг эта женщина, молодая женщина, она узнала меня, и это одноклассница моей дочки.
1: Un pēkšņi tās jaunā sieviete mani atpazina. Tā bija manas meitas klases biedrene.
0: И она такая поворачивается, говорит: "Вас мне Бог послал, вы не представляете".
1: Viņi pret mani pagriežās, viņi saka: "Jūs pat iedomāties nevarat, man jūs ir sūtījis Dievs".
0: И говорит: "А я только за неё молился".
1: Es tikko pa viņu lūdzu.
0: Говорит: "У меня было заготовлено дать ей такой небольшой, ну такой, как трактатик".
1: Man bija tā kā sagatavots, jau viņai tā kā traktātiņš tāds, ko iedot.
0: Говорит: "Прямо там на улице она свою душу вылила, рассказала. Я ей говорила: "Господи, о спасении".
1: Un turpat uz ielas viņi izlēja tā kā savu dvēseli. Un es stāstīju par evanģelizēju.
0: И говорит: "Она там расплакалась и приняла Иисуса".
1: Izraudājās un pieņēma Jēzu.
0: И он говорит: "Я такой счастливый, я вернулся домой. И думаю, Бог направил меня сегодня".
1: Un viņš saka, ka viņš esot iedus saprats, ka viņš ir tik laimīgs, atgriezies mājās.
0: Вот. И он это слово, что идите по всему миру, идите до края земли, благовествуйте слово.
1: Un viņš ir atcerējās ar šos vārdus, kas Bībelē ir rakstīti, kad ejiet un sludiniet.
0: Он говорит: я понимаю, что Бог благоволит к моей проповеди.
1: Un es saprotu, ka Dievs atbalsta manu sludināšanu.
0: Он мне сказал, что за последнее время он более 10 человек таким образом привел ко Христу.
1: Viņš man teica, ka pēdējā laikā viņš vairāk kā 10 cilvēkus tādā veidā atvedis pie Dieva.
0: И сейчас у него идея, что он на Фейсбуке откроет такую линию, что будет с ними встречаться. У него все контакты есть.
1: Viņam ir visi kontakti, un viņš vēlās Фейсбукā atvērt lapu, uztaisīt, lai varētu tikties ar šiem cilvēkiem.
0: Мои драгоценные человек веры.
1: Mani mīļie, tas ir cilvēks, ticības cilvēks.
0: Очень важно правильно реагировать на слова Божьи.
1: Ir ļoti svarīgi pareizi reaģēt uz Dieva vārdu.
0: Именно применительно ко мне.
1: Un tieši pielietojumā pret jums.
0: Вот Бог сказал: "Я не оставлю тебя, не покину".
1: Dievs ir teicis, ka es tev neatstāšu, nepametīšu.
0: Поэтому я смело говорю, что Бог меня никогда не оставит.
1: Tāpēc es droši saku, ka Dievs nekad man neatstās.
0: Поэтому смело выражай это.
1: Tāpēc droši to saki.
0: И, например, если Бог сказал: "Я с тобой всегда".
1: Ja, piemēram, Dievs saka, ka es esmu vienmēr ar tevi.
0: Какой у тебя будет ответ на его слово?
1: Kāda būs tava atbilde uz viņu vārdu?
0: Он должен быть: "Да, Господь, ты мой пастырь, я не буду нуждаться".
1: Atbilde jābūt: "Jā, Dievs, tu esi mans gans, man nekas nebūs, netrūks".
0: Я не буду испытывать какой-то недостаток.
1: Man nebūs nekād trūkumu.
0: Потому что ты со мной.
1: Jo tu esi ar mani.
0: И еще больше того, ты живешь во мне.
1: Vēl jo vairāk, tu dzīvo mani.
0: И это моя гарантия.
1: Un tā ir mana garantija.
0: Быть в победе.
1: Būt uzvarā.
0: И жить вечно славной жизнью.
1: Dzīvot vienmēr slavā.
0: Не говори так: "Господи, ты сказал, что ты со мной".
1: Un man nesaki tā, ka Dievs to teica, ka tu esi ar mani.
0: А почему я переживаю это вот такие трудности?
1: Bet kāpēc es pārdzīvoju tādas grūtības?
0: Тот, кто так говорит, он не отвечает верой.
1: Tas, kurš tā runā, viņš neatbildas ticībā.
0: он жалуется.
1: Viņš žēlojās.
0: Важен вот ответ веры.
1: Ir svarīgi, lai šī atbilde būtu ticībā.
0: Петр проповедует.
1: Tā Pēters sludināja.
0: И видит, что вера есть у человека, и говорит, исцеляет тебя Господь.
1: Viņš sludinot redz, ka cilvēkā ir šī ticība, un viņš arī saka, ka Dieva vārdā dziedināts.
0: Primiņai sazu k sebe
1: eto. Uzreiz pielieto tieši sev.
0: Не будь жалобщиком.
1: Neesi žēlotājs.
0: Interesno есть место писания Евреям 4:2.
1: Un ir interesanta arī raksturvieta Ebrejiem 4:2.
0: В русском варианте там так написано: Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворённое верой услышавших.
1: Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienojies ar ticību.
0: То есть, если ты слышишь Божье обетование, слышишь Слово Божье.
1: Tas, ja tu dzirdi šo Dieva apsolījumu, dzirdi Dieva vārdu.
0: И как бы не применишь, не растворишь его.
1: Un tu viņu tā kā sevī neatšķaidīsi.
0: Оно не принесет пользы.
1: Viņi neatnesīs tev labumu.
0: Если Бог сказал, я не оставлю тебя.
1: Ja Dievs tev pateic, es tev neatstāšu.
0: Ты говори смело.
1: Tu saki drosmīgi.
0: Господь мой помощник.
1: Dievs ir mans palīgs.
0: Что мне человек сделает?
1: Ko man cilvēks var padarīt?
0: Он за меня, он во мне.
1: Dievs ir ar mani, viņš ir manī.
0: Растворяй это верой, принимай это.
1: Un pastiprini to ar ticību.
0: И к своей ситуации.
1: Savā situācijā.
0: Будь человеком веры.
1: Esi cilvēks, ticības cilvēks.
0: Есть интересная история в Ветхом Завете, которую нам в Новом Завете рекомендуют как пример.
1: Ir arī jaunajā darībā gadījums, ko iesaka lietot kā piemēru.
0: Это женщина блудница, проститутка, Раав.
1: Un tā ir Rahāba, prostitūte.
0: Она написано, что она верою приняла соглядатаев.
1: Un ir rakstīts, ka ticībā ne tik Rahāba negāja bojā ar neticīgajiem.
0: И она не погибла с неверными.
1: Jā,
0: потому что она поверила.
1: Tāpēc, ka viņi noticēja.
0: То есть, представляете, как это было? Ей сказали, повесь красную веревку.
1: Iedomājieties, kā tas bija. Viņai teica, pakarini sarkanu virvi.
0: Это будет для нас знак, то место, которое не будет разрушено.
1: Tā būs mums kā zīme, ka tā vieta netiks iznīcināta.
0: И наверняка, может, у нее даже дома не было этой красной веревки.
1: Nu, varbūt viņai pat nebija šī sarkanā virve mājās.
0: Она нашла ее.
1: Bet viņa viņu atrada.
0: Купила или...
1: Nopirka.
0: И так повесила, чтобы это видно было, что вот это ее окно. Вот это ее дом.
1: Tā pakarināja, lai būtu redzēts, ka tas ir viņas nams.
0: Чтобы всякий видел, что ага, это место, которое никак не должно быть разрушено.
1: Lai jebkurš redzētu, ka o, šī ir tā vieta, ko nedrīkst aiztikt.
0: И она поверила.
1: Viņa noticēja.
0: И были спасены все ее домашние, все ее близкие, вся ее родня.
1: Un bija glābti visi viņa mājas mainieki.
0: Поэтому точно так же в своей жизни.
1: Tāpat arī tu savā dzīvē.
0: Не жалуйся на свою ситуацию.
1: Nežēlojies par savu situāciju.
0: Но отвечай словом Божьим.
1: Bet atbildi ar Dievu vārdu.
0: Вот это и есть христианство.
1: Tā arī ir kristietība.
0: Это и есть жизнь веры.
1: Tā arī ir ticība.
0: Это вот ответ твоего слова, ответ твоего сердца на слово Божье.
1: Tā ir tavas sirds atbilde uz Dievu vārdu.
0: Слышишь слово и отвечай, реагируй на него.
1: Dzirdi vārdu, tad reaģē uz to.
0: Применительно к своей ситуации.
1: Pielieto to savai situācijai.
0: Если Бог говорит, я не оставлю тебя.
1: Ja Dievs saka, es tevi neatstāšu.
0: Ты смело говори, Бог мой помощник, он со мной, он во мне.
1: Tad droši saka, ka Dievs ir mans palīgs, viņš ir manī.
0: Вот как раз ваше исповедание слова, это ваш ответ на слово.
1: Un tieši jūsu vārdu pasludināšana ir šī atbilde uz vārdu.
0: И это то, что изменит вашу жизнь и ваши обстоятельства.
1: Un tas ir tas, kas izmainīs jūsu dzīvi un jūsu apstākļus.
0: Вот мы молимся о здоровье.
1: Tāpēc mēs lūdzam par veselību.
0: Да, можно жаловаться, можно иногда это по-другому не получается.
1: Var žēloties, un jo pat savādāk vēl nesanāks.
0: Но прими исцеление.
1: Bet pieņem šo dziedināšanu.
0: Скажи, что ранами Иисуса я исцелен.
1: Ka Jēzus brūcēs, es esmu dziedināts.
0: Потому что Иисус взял на себя мои немощи.
1: Jo Jēzus paņēmis uz sevi visas manas vājumus.
0: Если у меня не хватает мудрости, Бог моя премудрость.
1: Ja man nepietiek gudrības, Dievs ir mana gudrība.
0: Вот, в принципе, что я хотел сегодня сказать.
1: Ну, в принципе, какую звелаю
0: шутим. И слава Богу за это.
1: Палдес Девам пар то.
0: Давайте мы вместе еще поблагодарим Господа.
1: Патексмес во копат.
0: Слава Ему навеки.
1: Слава Виням мужи.
0: Он тот, кто меняет обстоятельства.
1: Винч тас, кас майн апстаклус.
0: Он посылает ответ вовремя.
1: Винч сута атбилди савлайциги.
0: Отец Небесный, благодарим Тебя за жизнь непрерывного и славного общения с Тобой.
1: Девс, палдес Тебе пар шо дзиви. Kas ir ar tevīm kopā nepārtrauktībā.
0: И мы вместе сейчас отказываемся быть сломленными обстоятельствами.
1: Un mēs šobrīd kopīgi atsakamies būt apstākļu salauzti.
0: Господь, Ты всегда приведёшь нас в пространное место.
1: Dievs, Tu vienmēr mūs atvedīsi plašā vietā.
0: Vместо защиты и устройства.
1: Vietā, kur būs aizsardzība un sakārtotība.
0: И мы вместе с Давидом говорим, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла.
1: Un mēs sakam kopā ar Dāvidu, kad ja es arī iešu pa tumšo ielējā, es nebaidīšos ļaunumu.
0: Господь, с Тобой я живу в победе.
1: Dievs, ar Tevi es dzīvoju uzvarā.
0: И это сегодня и всегда.
1: Tas ir šodien un tas ir vienmēr.
0: И каждый день.
1: Un katru dienu.
0: Потому что во мне живет тот, кто больше того, кто в мире.
1: Jo manī dzīvo tas, kurš ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē.
0: И да будешь ты, Господь, благословен.
1: Un lai Tu esi svētīts.
0: Во имя Иисуса.
1: Jēzus vārdā.
0: Amin.
1: Amen.
0: Будьте благословены, дорогие.
1: Esiet svētīti, dārgie.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Михаил Дмитрук, церковь «Благая весть». Ща вакара, рэдим атартас дебес мумс и нормумс, калпой Михаил с Дмитрумс, но траут слова весть.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.